0: 中国古琴有干嘛呢通过破盖代码西罗纳既然你的理性呢我就拿出西罗纳两个古琴出两个古琴几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几几 부청정처공감사탄다초부청정처의생구축배리선디니계산미도시에안닝의균신현자자계산디기인티링킹은주의계산미도리선난라아자게초부청정처아미올로타나마리주시비낭천카니치리시유외리야초부청정처아미올로시비낭천디선신나셔
1: 远点点吧，远点啦，该以远点没那名，正经军吧没多啦，该以下张提大名。
2: 日间哈拉米杨白，落出去当顶顶呢，明日去牛骨山吧，不能去。
3: 抢糖子为蛋白绿芽去牛骨山去，落个糖站去，起别等于忙不从。
1: 起吧，热从。